0: Рут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В части Бишкека 26 июня будет прекращена подача питьевой воды с 9 утра до 9 вечера. Об этом сообщили в мэрии города. По данным ведомства, район отключения — улицы Коперника, Поваринская, Таналиева, Хумбаева и Садырбаева. Отключение водоснабжения связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Коперника. Абитуриентам, планирующим поступать в вузы на педагогические специальности, потребуется более высокий результат ОРТ. Об этом сообщила начальник управления Министерства науки. По ее словам, общие пороговые баллы для поступления в вузы остались на уровне прошлого года – 110 баллов по основному тесту и 60 по предметным. Однако для поступления на грантовые места по педагогическим направлениям необходимо иметь не менее 130 баллов по основному тесту, а на контракт – 115. Кабмин меняет правила выдачи паспортов. Проект постановления об этом вынесен на общественное обсуждение. Одним из новшеств станет закрепление юридической силы цифрового паспорта. После изготовления ID-карты ее электронная версия будет автоматически формироваться в государственных системах и станет равнозначной пластиковому документу. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 22 тына. И казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
4: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендің, досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
3: Алим Скул — бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында, Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337. Деятельность
5: лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. ваш незаменимый помощник по хозяйству.
12: 0550 08 88 81.
13: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.

0: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Анда мы себе сіздер үшін адаттағыда әлі ойынуызды дәрдіп қойдық, белектерізді дәрдіп қойдық. Друзья, отличная возможность для вас, для наших любимых слушателей, да? Для того, чтобы поучаствовать в нашей игре и выиграть самые нужные, самые необходимые подарочки. Вам необходимо сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118.
2: Әлімі ойынды шарты жөпчіні көй. Азыр сіздерге белгілі орыс шағырлардан үзінді оғызағыз. Береке сап, сіз болса ұшын әлі қып-қырғыз шағылып, қотыр қойш керек, қотырма түшінікті болыш керек, қысқа нұсқа болыш керек, қанан қызықты болыш керек сөз түрді. Жиынтық шығарып, бардық қатысушыларын арасынан сіздің білдіру өзгөчі ола тұрған болса, анда біздің белек дару сіздіке болады.
1: Ал эми кандай белек экен деген суроону берсеңиз, анда азыр мен сиздерге айтып берем. Приготовили для вас сертификаты в спа-центр Асылмет. Это центр красоты и оздоровления для женщин. Есть у них фитобочка, которая помогает похудеть и расслабить организм. Также можете пройти у них кавитацию всего за один час, помогает скорректировать фигуру. И также получить массаж лица натуральным способом. Омолодиться, так сказать, и освежить свою прекрасную кожу. Они находятся по адресу Шакирова 35А. И если вы хотите попасть туда бесплатно, порадовать себя, порадовать своего близкого человека, возможно, да, вам необходимо включить все свои такие, как сказать, навыки, да, переводческие навыки, и послушать внимательно отрывок песни. Песня прозвучит на русском языке, вам необходимо перевести на кыргызский, а перевод отправить к нам на WhatsApp номер. За самый интересный, необычный, самое главное, верный перевод мы подарим сертификат в этот спа-центр.
2: Анна Мисет, там шарманы Конт койып оғауыз.
3: Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что, никогда.
1: Что для тебя женщина беда, скажи, пожалуйста.
2: Білбім, яна мені жей берген бір аял заты болады қой.
1: Алда болып тұрш керек пе, мансыз.
2: Алда керек пе?
1: Жашомындай, қызылыс болып қалбай ба?
2: Білбім. Аргимге арғанда еші қылып емі, ормандар керіңіздер, ұшыны қотыры қалғыла. Ушул саптарды, анан туура жоопту и туура да болду. Котормону биздин WhatsApp номерге узатыңыздар 709-118-118.
1: Это не женщина, это беда. Есть такой, как она, ни за что, никогда. Деп жүрүп анан кийин кайта эле ошондой айымдарга туш болосуңар. Нужно будет вам, друзья, именно этот отрывок перевести на кыргызский язык. В ближайшее время мы объявим очередного нашего победителя.
0: Кручу, верчу. Перевели.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменении порядка оформления ID-карт и загранпаспортов. Для повышения безопасности выдачи документов предлагается усилить биометрическую проверку. Вместо отпечатков двух пальцев будут использовать отпечатки всех 10. А фотография заявителей начнут сверять с ранее выданными паспортами и биометрическими базами данных. Также разрешается передавать функции по приему документов органам местного самоуправления Айлыкмыты. Это может упростить получение документов для жителей отдаленных сел. Стоимость индивидуальных жилых домов в Кыргызстане за 5 месяцев этого года выросла на 32 с небольшим процентом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Госагентство по земельным ресурсам и кадастру, пишет Тазабек. Рост цен на частные дома оказался почти в 2 раза выше, чем квартирам, которые за тот же период подорожали на 17%. Ведомство отмечает, что рынок жилья традиционно активизируется в конце первого квартала. Зимой спрос обычно снижается, а затем начинается рост активности. Стали известны итоги третьего этапа общереспубликанского тестирования, прошедшего 19, 20 и 21 июня в Бишкеке в городе Ош. По данным Министерства просвещения, согласно итогам позднего теста, список обладателей золотого сертификата пополнится еще одним участником. Выпускник Джалабадского лицея имени Курманбека Баатыра Санджар Садырбеков набрал 235 баллов. Хочу напомнить, что золотой сертификат выдают ежегодно 50 лучшим абитуриентам за наивысшие баллы. Он дает право внеконкурсного зачисления в ВУЗ. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп».
0: «МР Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз. Натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 9150 02.
5: Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
6: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
5: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
7: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекит кейчи.
8: Сметана и зелень божественно!
9: Это пицца!
8: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Дай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: 8:38 мүрөт. Достор, буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып, бир угарманыбызга кол чабулары менен белектерин тапшырып коюлу деп атабыз.
1: Да, все верно. На самом деле получили много сообщений от наших слушателей. И переводы действительно нас удивили, потому что каждый перевел по-своему, да? Но, тем не менее, хотел поздравить абонента, чей номер заканчивается на 433. Большой ты молодец, потому что в скором времени ты отправишься в спа-центр «Асанет».
0: Бирок ушул оюндун аркасында, котормонун аркасында эмдер жөнүндө көп чындыкты айта албай жүргөн чындыктарын айтып алган сыяктуу да бул жердечи.
1: Байкуш айымдарды кантип гана атап атыңар? Шумдук деп дагы, шумшук деп дагы.
0: Кээ бир котормолорду окуп коркуп кетет экенсиң да, келип чочуп кеттик да. Рахмат баардыгыңыздарга оюнга катышканыңыздар үчүн. Ал эми азыр дароо дагы бир байгелүү оюнду сиздер үчүн баштап коюуга уруксат этиңиздер.
2: Нейрофакты.
0: Деп аталат, мен дароо моюнум алам. Бул оюндун фактылары биринчи мага айтылат. Мен кээде тапчумун, бүгүн таппай калдым достор. Бирок силер мендей болбогула кунт коюп, угуп, логиканы иштетип туруп, табыңыздар дагы сонун белекке ээ болуңуздар. А белек болсо?
1: Да, мы для вас подготовили очень вкусные подарки, можно сказать, да? Очень нужные, самое главное. Подготовили для вас классные соки от компании V-Fruit, друзья. Там есть такие разновидности. Можете и ананасовый попробовать, и тропический, и маракуйя можете попробовать. В общем и в целом, можете окунуться, в такое вот курортное место, да? Так что, друзья, участвуйте в нашей игре, и можете получить такую возможность выиграть целых 2 блока вкусного летнего напитка от компании V-Fruit.
0: Тайландка бар электер ушуну ичип Тайландда жүргөндө сезсе болот экен да.
1: Да, кстати, можно и так себе. Нужно всего лишь закрыть глазки и сделать один глоток, и все, ты уже находишься в Таиланде. Как всегда, для вас подготовили 2 факта. Один из фактов реально существующий, а второй — это выдумки чата GPT. И вам необходимо отправить верный ответ, написать, да, где правда, где ложь, к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И давай вот к которому? Шестому. Давно у нас шестерки не было. Шестому, кто даст верный ответ, мы подарим целых 2 блока вкусного напитка от компании V-Fruit.
0: Кананда, 6-чы туура жоопту сиз жөнөткөн болуңуз. Ал үчүн эмне кылыш керек? Фактыларды кунт коюп болуш керек. Баштайлыбы?
1: Баштайбыз.
2: Факт номер 1.
1: Говорят, что муравьи могут ощущать вкус лапами.
2: Факт номер 2.
1: Если морская звезда потеряет одну из своих конечностей, то она может обратно ее отрастить. Друзья, которые из фактов реально существующие, а которые это выдумки искусственного интеллекта, пишите прямо сейчас. А шестой, кто нам даст верный ответ, получит целых 2 блока сока.

0: Автомонитор. 8:45 мүнөт достор, Борбороздун көчөлөрүндөгү өзгөчө жагдайлар тууралуу маалымат берели. Айдоочулар дагы, жүргүнчүлөр дагы кон коюп угуп алыңыздар. Негизги көчөлөрдүн бири болгон Семетей көчөсү ремонт иштерине жабылгандыгына байланыштуу бир топ автобустардын маршруту өзгөргөн экен. Кайсы автобустар экенин айталы, кон коюп угуп алыңыздар. Алар 55-чи, 56-чи, 1-чи, 8-чи, 33-чү жана 103-чү багыттагы автобустар. Алдын ала маршрутуңузду пландап, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Анан жолдо жол эрежелерин сактап, бардыгыбыз аман эсен мына ушул бара турган жериңизге жетип алалы. Ал эми сиздин жаныңызда сапарлаш болгон, албетте, Авторадио биз менен болуңуздар.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
3: Так, а где же я всех рассажу?
4: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
2: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас 0550 49 59 59.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Ушул күн дагы келди окшойт, э? Таңкалайф нечинчи саатында, достор, автоокуяларды айтышып алганыбызга өтө-өтө көп болуп кетти. Чындап, сиздердин окуяларды биз сагындык.
2: Говорят, что самое продуктивное утро начинается именно сейчас, друзья. Всем еще раз доброе утро. Мы уже добрались до третьего часа нашего утреннего шоу, да? Это значит, что вам нужно будет еще сделать погромче свои радиоприемники и как можно больше проявить свою активность.
1: Автоокуялардын өзүнчө сонун белеги бар. Сиздер дагы окуялар менимче топтолуп калды болуш керек. Алардын бардыгын биздин WhatsApp номерге узатканды унутпаңыздар. 0709-118-118. Тема болсо бүгүн, Диана, темабыз кандай болот?
2: Вот знаешь, вот мы, дамы, не секрет, да, наверное, любим как можно больше наряжаться, как можно больше переодеваться. Вот мне интересно, как поступают мужчины в этом случае. Тема нашего сегодняшнего эфира. Бывали ли такие случаи, что вы переодевались в автомобиле? И по какой причине? Да, и мне кажется, вот... Лично я, насколько себя помню, да, я переобувалась в прямом смысле этого слова, да. Это обычно, когда я была на каблуках, конечно же, на каблуках водить неудобно, и я всегда с собой носила там какие-нибудь шлепанцы, какую-нибудь удобную обувь.
1: Айымдардын машинасында мен көп көргөм ушул нерсени. Силер үчүн бүгүн кадимки эле көрүнүш экен, да. Биз мырзалар машинадан кайсы учурда кийинебиз? Эми билбейм, мен өзүмдү алып карасам, мен той-пойго барганда кесмишимди ошол машинадан кийип алган учурлар болгон экен. Анан жайында көлгө барганда жана кийим чечүнчү жерлерде, пляжда киши көп болуп кетет го. Ошол учурда ал жакты күтпөй эле машинадан кийип алган учурлар болот экен.
2: Лайфхак, да?
1: Ал эми сиздер машинаңызды кийим алмаштырган учурлар болду беле? Жана эмне себептен, кандай негизде болду эле? Өзүңүздүн окуяңызды жазып узатыңыз. Аудио билдирүүлөрдү кабыл алабыз 1 мүнөткө чейин, 30 секундка чейин.
2: Жүрөк түшүрөбүз.
1: 30 секундка чейин кылып, достор, узатыңыз. 0709-118-118 WhatsApp номерден. Ал эми эң кызыктуу, эң сонун, өзгөчө окуянын авторуна өзгөчө белек. Достор, 3 июлда жаштык аренада эмне болду экен дебейсиң, Диана?
2: Эмне болду экен?
1: Эл аралык деңгээлдеги спортчулардын беттештери бокс кечеси болот экен. Дал ушул турнирдин жылдыздуу коноктору Александр Владимирович Поветкин, Эвандер Холифилд жана башкалар сиздерди күтөт экен. Өзгөчө шоу концерт менен коштолгон кече болот экен. Саат кечки 5:00-дан 6:00 чейин концерт болсо, кечки 6:00-дан 11:00 чейин бокс кечеси орун алат экен.
2: Здорово.
1: Жаштык аренада эл аралык бокс боюнча турнир. Билеттерди азыртан Кайсеркежи сайтынан жана Бишкек парк соода борборунан күндүзгү саат 10:00-дан кечки 10:00-го чейин сатып алсаңыз болот экен. Мына ушундай окуялардан кабардар болуп, жаңы шоулар тууралуу биринчилерден болуп билинип калсаңыз, анда Кайсеркежи тиркемесин азыр App Store же Play Market'тен көчүрүп алыңыз. Ал эми 2 кишилик чакыруу барагы автоокуянын эң мыкты кызыктуу окуянын авторуна бизден белек.
2: Все верно, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Если вы фанат бокса, если вы никогда не были на подобных турнирах, то самое время, да, попасть туда и совершенно бесплатно, друзья. Необходимо написать нам на WhatsApp номер вашу интересную историю по сегодняшней нашей теме. И за самую интересную мы, конечно же, подарим 2 билета на этот турнир. Ждем, отправляйте.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: 9:20 достор, авто окуяларды дагы да сиздерден күтүп атабыз. Көптөн бери окуя айтышпай, угармандарыбыз окуя айтканды унутуп калганбы дейм да?
1: Ала элекпизби да окуяларды?
0: Бир эле окуя келген экен, мен дагы көбүнчө бут кийим алмаштырат экен, багажда дайыма өтүк бар, талаага барганда өтүк кием, машинага кийгенде кайра шаарга кие турган бут кийимимди кием деген экен.
1: Ой, ну прикольно, кстати, очень даже удобно.
0: Ооба, негизи мен дагы көп адамдардын багажынан ушу өтүк көрүп турмун да.
1: А да, я вот ни разу не видела.
0: Эмне кыласың десем, маргандай дейт, машина жууп калганда кийип алам дейт, шым бага электерим суу чачырабасын деп кадимки тизеге чейин бул өтүктөрдү салып алышат экен. Машина жууш үчүн элестет.
1: Ну вот смотри, какие вот молодцы, да, ребята? Тың адамдар бар, негизи.
0: Ошондой үлгү ала турган адамдар көп негизи. А достор, авто окуялардын темасы машинаңыздан кийим алмаштырган учур болду беле? Жана эмне себептен кийим алмаштырасыз? Ушул тууралуу окуяңызды узата бериңиздер. Эң мыкты окуянын авторуна биз жакында 3 июлда боло турган эл аралык бокс кечесине 2 кишилик чакыруу барагын ыйгарабыз. Ал жакта бокс жылдыздары сиздерди күтөт экен. Болуп көрбөгөндөй шоу программа күтөт экен. Мына ушул жака 2 кишилик чакыруу барагы сиздики.
1: Вот такие вот прекрасные подарочки мы для вас подготовили. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо написать свою уникальную и самую интересную историю, друзья. Бывали ли моменты, когда вы переодевались прям в автомобиле? И по какому поводу? Подарочки у нас, как вы уже сами поняли, 2 билета на турнир по боксу. Очень даже необычно и очень даже, мне кажется, захватывающе, да, будет. Так что пишите. А время у вас есть до конца этого часа еще. Осталось буквально вот, ну, около 30 минут, друзья. Так что будем ждать. Помимо этого, у меня есть еще одна такая хорошая возможность. Ты знаешь, вот многие, да, уже понимают разницу между ОСАГО и КАСКО. Но, оказывается, не все. Я вот тоже недавно об этом узнала, что есть такая большая разница между ОСАГО и КАСКО. Многие уже, наши соотечественники, понимают, что необходимо оформлять ОСАГО. ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И оно помогает возместить ущерб, причиненный другим участникам дорожного движения в случае ДТП. А вот КАСКО – это добровольное страхование, которое защищает уже ваш собственный автомобиль от различных рисков, таких как аварии, угон, стихийные бедствия и другие такие вот непредвиденные ситуации.
0: Азыр негизи мунун бардыгын эми көпчүлүгүбүз билип калдык. Себеби дегенде айрымдары мыйзам түрүндө бардыгыбыз сөзсүз түрдө кыла турган нерсеге айланды. Кайсы бири адам өз эрки менен, өзүнүн тандоосу менен. Анан азыркы учурда чындап эле баары жеңил. Мисалы, бакай камсыздандырууда ОСАГО, КАСКО өмүрдү, үй мүлктү, саякатты, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү камсыздандыруу кызматтары бар. Эң башкысы, бакай мобилдик банкы аркылуу полисти эч жака барбай эле бир мүнөттүн ичинде дал ушул бакайга тиркемеси аркылуу тариздеп алууга болот экен.
1: Ну, сейчас действительно, да, все намного удобнее, нежели раньше. Можно все практически сделать через телефон. И банковские услуги, и покупки, и билеты. Оказывается, даже вот страховку теперь можно оформить буквально за несколько минут, друзья. Особенно, когда все можно сделать в одном приложении и не терять время на поездке.
0: Ооба, дал ушундай. Анан сырткары азыр пайдалуу акциялар дагы жүрүп жаткан экен. Ошондуктан камсыздандыруу ону кийинкиге калтырбай мүмкүнчүлүктү колдонуп коюңуздар. Бакай камсыздандыруу коопсуздук, ыңгайлуу жана ишенимдүүлүк ар бир күнү сиз менен.
1: Ну вот такие вот прекрасные возможности предоставляют нам сотрудники банка Бакай, друзья. Так что не упустите возможность. А утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 9:23. Делаем радиоприемники еще погромче.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменении порядка оформления ID-карт и загранпаспортов. Для повышения безопасности выдачи документов предлагается усилить биометрическую проверку. Вместо отпечатков двух пальцев будут использовать отпечатки всех 10. А фотография заявителей начнут сверять с ранее выданными паспортами и биометрическими базами данных. Также разрешается передавать функции по приему документов органам местного самоуправления Айлыкмыты. Это может упростить получение документов для жителей отдаленных сел. Стоимость индивидуальных жилых домов в Кыргызстане за 5 месяцев этого года выросла на 32 с небольшим процентом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Госагентство по земельным ресурсам и кадастру, пишет Тазабек. Рост цен на частные дома оказался почти в 2 раза выше, чем квартирам, которые за тот же период подорожали на 17%. Ведомство отмечает, что рынок жилья традиционно активизируется в конце первого квартала. Зимой спрос обычно снижается, а затем начинается рост активности. Стали известны итоги третьего этапа общереспубликанского тестирования, прошедшего 19, 20 и 21 июня в Бишкеке в городе Ош. По данным Министерства просвещения, согласно итогам позднего теста, список обладателей золотого сертификата пополнится еще одним участником. Выпускник Джалабадского лицея имени Курманбека Баатыра Санджар Садырбеков набрал 235 баллов. Хочу напомнить, что золотой сертификат выдают ежегодно 50 лучшим абитуриентам за наивысшие баллы. Он дает право внеконкурсного зачисления в ВУЗ. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп».
0: «МР Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Оюнга чакырсаң келе калып, окуя десең жаза калган угармандарыбыз бар. Кандай жакшы э, Диана.
1: Ооба да. Биздин номерди сактап калган угармандар андан да беш битири жакшы.
0: WhatsApp
1: номер 0709-118-118, друзья. Именно туда вам необходимо отправлять свою уникальную историю, тема нашего сегодняшнего эфира. Были ли случаи, что вы переодевались в автомобиле и по какому поводу, друзья?
0: Угарманыбыздан окуя келген Салам Автарадио дейт. Дос баламдын баласынын тушо тоюна барып, тушо тойда чуркап жыгылгам дейт. Ошондо машинага барып, кийим которгонго туура келген. Шымымдын тизеси айрылган эле. Рас эле экинчи шымды машинада экинчи шымым бар экен, ошондо бир кубандым да деген экен. Ошондой учурлар көп болот. Негизи кеңеш да, ушу тушо тойго бара тургандар бир кошумча бир кийим алып алыш керек. Эгерде чуркайм дей турган болсочу.
1: Мне кажется, наоборот, нужно просто удобную обувь взять.
0: Берле дейсиң бе?
1: Нет, обувь удобную взять, потому что многие-то в туфлях бегают. И, конечно...
0: Андан деле жыгылат да, чалынып, түртіп, бірдек болып кетсе болды, кетті да.
1: Мне кажется, это в основном от обуви зависит. Но, тем не менее, да, молодец слушатель, что он с собой взял и запасные брючки.
0: Ошо. Аял салды ош керек, өздері салғанды ош керек. Деген сал берді ош керек.
1: Наверное. У меня тоже есть сообщение. Я как танцор привыкла переодеваться в большом нашем рабочем автобусе. Когда выступаешь на площади, в парках или в подобных местах, это обычное дело.
0: Ооо, болот. Спортчулар, бичилер, чармачылык жүрөдө
1: тамадалар баса.
0: Далай эле кийинеткенбиз өз. Биз үчүн мындай жаңылык деле эмес экен да машинеден кийинүү.
1: Мындай адаттан тыш көрүнбөйт, э?
0: Ошо да, кадимки деле көрүнүш экен да.
1: Друзья, мы для вас подготовили целых 2 билета на турнир по боксу. Если вы являетесь фанатом, то можете совершенно бесплатно туда сходить со своим другом или с близким человеком, да? Турнир пройдет уже совсем скоро, 33 июля.
0: 3 июля, да, Бишкек аренада эл аралык бокс турнири орналат. Билеттерди азыртан Касиркейджи сайты аркылуу жана Бишкек паркта күндүзгү саат 10:00 кечки 10:00 чейинки убакыт аралыгында алсаңыз болот. Ал эми ушундай окуялардан биринчилерден болуп кабардар болоюн десеңиз, анда Касиркейджи тиркемесин Play Market'тен жана ушундай эле App Store'дон азыр көчүрүп алганды колго алыңыз.
1: Обязательно. Отправляйте свою историю. У вас есть еще около 15 минут времени, друзья. За самую интересную мы подарим 2 билета на турнир по боксу.
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Автомонитор.
1: 9:45 мүнөт. Автомонитор жолдогу жагдайлар тууралуу маалымат берели. Айдоочулар, жүргүнчүлөр, кулагыңыздарга күмүш сырга конт коюп угуп алыңыздар. Алдын ала маршрутту пландап, мына ушул биз айткан аймактардан болушунча айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Азыркы учурда достор Лев Толстой көчөсүнүн айрым бөлүктөрү ремонт иштерине байланыштуу жабык. Ал эми Фрунзе менен Жибек жолу көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрү жылуулук тармагынын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабык болот. Демек, ал жакта тыгын болушу күтүлөт. Мына ушул тыгындардан айланып өткөнгө же убакытты кененирээк бөлүп, алдын ала маршрутту пландап алганды колго алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт». Надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: нравится. У меня в машине не бардак, говорит, а стратегический запас. Сезонные туфельки на каблуках и курточка всегда под рукой. Вот что значит быть всегда на чеку.
1: Оқиялардың азыркы мөтүргө чейинки алган оқиялар ушулар болду. Эми жыйынтык чыгарабыз. Жанагы тушоо тойго барып жыгылып, анан машинасынан кийим алмаштырган угарманыбызга кол чаба берет окшойбуз.
0: Я думаю, справедливо, да. Абонентчи номер заканчивается на 759. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты попадешь на турнир по боксу.
1: Ова, достор, угарманыбызды, жеңүүчүбүздү жана ушундай эле жалпы бокс сүйүүчүлөрүн сиздерди 3 июлда Жаштык Аренада өтө турчу эл аралык бокс кечесине чакырабыз. Турнирдин жылдыздуу коноктору Александр Владимирович Поветкин жана Эвандер Холифилд. Иш-чара кечки 5:00 башталып 6:00 чейин концерт, ал эми 6:00 түнкү 11:00 чейин бокс кечеси орун алат экен. Билеттерди KCRKG сайтынан онлайн алсаңыз болот жана Бишкек Парк соода борборунан күндүзгү саат 10:00 кечки 10:00 чейин сатып алсаңыз болот. Мына ушундай өзгөчө иш-чаралардан биринчилерден болуп кабардар болом десеңиз, анда KCRKG тиркемесин App Store'дон жана Play Market'тен көчүрүп алыңыз.
0: Если есть среди наших слушателей те, которые, к сожалению, не приняли участие, да, возможно, по какой-то причине, или вдруг не выиграли, не расстраивайтесь, потому что завтра мы со Скатом тоже будем не с пустыми руками. Наше утро уже подошло к концу. Хочу сказать вам спасибо, что начали этот день вместе с нами. Кто-то в дороге, кто-то дома, а кто-то на работе, да, друзья? Всем хочется сказать легкого понедельника. Всем до завтра.
1: Эртең менен угушканча барып алыңыздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменении порядка оформления ID-карт и загранпаспортов. Для повышения безопасности выдачи документов предлагается усилить биометрическую проверку. Вместо отпечатков двух пальцев будут использовать отпечатки всех 10. А фотография заявителей начнут сверять с ранее выданными паспортами и биометрическими базами данных. Также разрешается передавать функции по приему документов органам местного самоуправления Айлыкмүтү. Это может упростить получение документов для жителей отдаленных сел. Стоимость индивидуальных жилых домов в Кыргызстане за 5 месяцев этого года выросла на 32 с небольшим процентом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Госагентство по земельным ресурсам и кадастру, пишет Тазабек. Рост цен на частные дома оказался почти в два раза выше, чем квартирам, которые за тот же период подорожали на 17%. Ведомство отмечает, что рынок жилья традиционно активизируется в конце первого квартала. Зимой спрос обычно снижается, а затем начинается рост активности. Стали известны итоги третьего этапа общереспубликанского тестирования, прошедшего 19, 20 и 21 июня в Бишкеке в городе Ош. По данным Министерства просвещения, согласно итогам позднего теста, список обладателей золотого сертификата пополнится еще одним участником. Выпускник Джалабадского лицея имени Курманбека Баатыра Санжар Садырбеков набрал 235 баллов. Хочу напомнить, что золотой сертификат выдают ежегодно 50 лучшим абитуриентам за наивысшие баллы. Он дает право внеконкурсного зачисления в ВУЗ. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-дан 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Ивраши Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivraşi KG жана 0550 770 401 телефонунда.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Деятельность лицензирована.
9: Реклама на Авторадио. 0700.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
11: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
13: Деятельность лицензирована.
14: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
15: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
16: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4 микрорайон, 46.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменении порядка оформления ID-карт и загранпаспортов. Для повышения безопасности выдачи документов предлагается усилить биометрическую проверку. Вместо отпечатков двух пальцев будут использовать отпечатки всех 10. А фотография заявителей начнут сверять с ранее выданными паспортами и биометрическими базами данных. Также разрешается передавать функции по приему документов органам местного самоуправления Айлыкмыты. Это может упростить получение документов для жителей отдаленных сел. Стоимость индивидуальных жилых домов в Кыргызстане за 5 месяцев этого года выросла на 32 с небольшим процентом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Госагентство по земельным ресурсам и кадастру, пишет Тазабек. Рост цен на частные дома оказался почти в 2 раза выше, чем квартирам, которые за тот же период подорожали на 17%. Ведомство отмечает, что рынок жилья традиционно активизируется в конце первого квартала. Зимой спрос обычно снижается, а затем начинается рост активности. Стали известны итоги 3-го этапа общереспубликанского тестирования, прошедшего 19, 20 и 21 июня в Бишкеке в городе Ош. По данным Министерства просвещения, согласно итогам позднего теста, список обладателей золотого сертификата пополнится еще одним участником. Выпускник Джалабадского лицея имени Курманбека Баатыра Санджар Садырбеков набрал 235 баллов. Хочу напомнить, что золотой сертификат выдают ежегодно 50 лучшим абитуриентам за наивысшие баллы. Он дает право внеконкурсного зачисления в ВУЗ. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Твой Джетур.
1: Автосалон Джетур. Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева, 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова, 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменении порядка оформления ID-карт и загранпаспортов. Для повышения безопасности выдачи документов предлагается усилить биометрическую проверку. Вместо отпечатков двух пальцев будут использовать отпечатки всех 10. А фотография заявителей начнут сверять с ранее выданными паспортами и биометрическими базами данных. Также разрешается передавать функции по приему документов органам местного самоуправления Айлыкмүтү. Это может упростить получение документов для жителей отдаленных сел. Стоимость индивидуальных жилых домов в Кыргызстане за 5 месяцев этого года выросла на 32 с небольшим процентом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Госагентство по земельным ресурсам и кадастру, пишет Тазабек. Рост цен на частные дома оказался почти в 2 раза выше, чем квартирам, которые за тот же период подорожали на 17%. Ведомство отмечает, что рынок жилья традиционно активизируется в конце первого квартала. Зимой спрос обычно снижается, а затем начинается рост активности. Стали известны итоги третьего этапа общереспубликанского тестирования, прошедшего 19, 20 и 21 июня в Бишкеке в городе Ош. По данным Министерства просвещения, согласно итогам позднего теста, список обладателей золотого сертификата пополнится еще одним участником. Выпускник Джалабадского лицея имени Курманбека Баатыра Санжар Садырбеков набрал 235 баллов. Хочу напомнить, что золотой сертификат выдают ежегодно 50 лучшим абитуриентам за наивысшие баллы. Он дает право внеконкурсного зачисления в ВУЗ. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткейчи.
5: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Сметана и зелень божественно!
7: Это фильм!
6: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Тригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Тригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменении порядка оформления ID-карт и загранпаспортов. Для повышения безопасности выдачи документов предлагается усилить биометрическую проверку. Вместо отпечатков двух пальцев будут использовать отпечатки всех 10. А фотография заявителей начнут сверять с ранее выданными паспортами и биометрическими базами данных. Также разрешается передавать функции по приему документов органам местного самоуправления Айлыкмыты. Это может упростить получение документов для жителей отдаленных сел. Стоимость индивидуальных жилых домов в Кыргызстане за 5 месяцев этого года выросла на 32 с небольшим процентом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Госагентство по земельным ресурсам и кадастру, пишет Тазабек. Рост цен на частные дома оказался почти в 2 раза выше, чем квартирам, которые за тот же период подорожали на 17%. Ведомство отмечает, что рынок жилья традиционно активизируется в конце первого квартала. Зимой спрос обычно снижается, а затем начинается рост активности. Стали известны итоги 3-го этапа общереспубликанского тестирования, прошедшего 19, 20 и 21 июня в Бишкеке в городе Ош. По данным Министерства просвещения, согласно итогам позднего теста, список обладателей золотого сертификата пополнится еще одним участником. Выпускник Джалабадского лицея имени Курманбека Баатыра Санджар Садырбеков набрал 235 баллов. Хочу напомнить, что золотой сертификат выдают ежегодно 50 лучшим абитуриентам за наивысшие баллы. Он дает право внеконкурсного зачисления в ВУЗ. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жүріңіз. Жай қымаң айыңызды бір кранч менен жаратыңыз.
1: Көптен күткен футбол бойынша дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, барыбыз шоғылып бұйырман болабыз.
0: Бирок, барын қайсыл жерге отырғызам?
2: Евромебельден арзандату менен сатып алған жаңы диванға.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатының нұрматына дивандарға жана ТВ тумбаларға 20% арзандату. Бардық Евромебель дүкендерінде. Евромебель. Жайлылық жеңіске жетелейді.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
6: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
7: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
8: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 29 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем поднимется до 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня солнечно и днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области возможны осадки, днем плюс 22 градуса тепла, а в Нарыне сегодня днем плюс 27. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
10: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
11: Так, а где же я всех рассажу?
12: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
11: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
13: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
15: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суембаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Осмонкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семетэ от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. В Нарыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.кг». Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джолу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суюмбаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Осмонкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семейте от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 34 градусов. Ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно. Днем плюс 25. Ночью плюс 9. В Нарыне также дожди. Днем плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
2: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
3: Деятельность лицензирована.
4: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
6: Деятельность лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суембаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Усманкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семетей от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс-М».

0: фрукт во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Лямба-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямба-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. На Рыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: узнай. Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
5: Так, а где же я всех рассажу?
6: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
5: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Прок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек Джулум, Носмункула, Фрунзе, улица Суембаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Усмункула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семитей от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемир Жолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. На Рыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-Банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Носмонкула, Фрунзе, улица Суимбаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Усманкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семетей от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Реклама. Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Лямба-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямба-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Liquifruit во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550-49-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суембаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Осмонкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семетей от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Джернома. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень, божественно!
3: Это пирог.
2: О, грибы в сливочном соусе, нежно!

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джелобадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 34 градусов. Ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно. Днем плюс 25. Ночью плюс 9. В Нарыне также дожди. Днем плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Левел». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
10: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
11: Так, а где же я всех рассажу?
12: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
11: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суембаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Осмонкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семитэ от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: кафкормыз. Жай кымаарыңызды бир кранчменен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Уже 18 июля Ламбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Волжско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. В Нарыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык фракчай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550 49 59 59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района Площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суюмбаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Осмонкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семейте от улицы Садырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемиржол, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
2: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. MR
0: Group. Реклама.
3: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
9: Жаркое лето. В магазинах «Ивраше» Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках «Ивраше» в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм «Ivraše KG» и по телефону 0500 50 770 401.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. На Рыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
5: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ливом, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке у района площади Победы 30 июня будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Воды не будет с 9 утра до 12 часов ночи в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности. Район отключения. Улица Ибраимова, проспект Чуй, улица Айтматова, проспект Джибек-Джулу, Осмонкула, Фрунзе, улица Суембаева и Фрунзе. А отключение водоснабжения связано с заменой задвижки по улице Осмонкула. В Бишкеке в связи с проведением реконструкционных работ на участке улицы Семетей от улицы Дырбаева до проспекта Айтматова будут временно внесены изменения в схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сохранения безопасности пассажиров и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ изменятся схемы движения автобусных маршрутов под номерами 1, 33, 55, 56, 103, а также маршрута номер 8. До завершения реконструкции автобусы будут следовать по близлежащим альтернативным улицам, продолжая обслуживание пассажиров. 30 июня с 10 утра до 2 часов дня в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт железнодорожный переезд Токмок-Кемин, расположенный по улице Казакбаева в селе Чемкургон. Как сообщает Кыргызтемир Жолу, объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в селе Жаңы-Алыш. Компания просит водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. В Нарыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
5: Мама, это «Эль Азык»?
4: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
10: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
11: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
6: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
7: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
8: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 700

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, но шнурок Big

Дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио.
2: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: память.
1: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
9: Деятельность лицензирована.
10: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.